0: 1340 AM Bethel, Alaska, 91.9 FM in Aniak, KCUK 88.1 FM in Chivac, WTB 92.3 Alakano, KCEF 93.3 in Chifornik, KHSK in Imana, KUIT in Good News, KKWG in Gangernak, KUCY in Unam Ekol, KWNQ in Gwinnachak, and KRMR in Russian Mission.
1: Хынгым аюу гүжихга үмьёоқарлугу литнаурат литлхгат битклугу үмьёоқлугу асерлуутин литнаулхгат микэллангуут уннооқоқан тупааллхгиорлуки уннооқоқан залииллхгиорлуки залииллу уннооқоқан инартлхгиорлуки

0: kuakak ila klinet aknat yelua construction vestam gatukuluni atiktufnani tahir ktsarluni navulhit niknannak tsakuakak ila kat hak riversat nunan kingun kluni si ayagaruchi masluluni kipnamak sangsukhak tluku tagamut kluni tsali luni tlu company munna tahir istnguluni nannak ayuk fknatinga tamani tsallagat alhakukluni kipnakwitawik ихтхан кчалия манхлхкам хнунна чали иллайтутхлутнга 7 month кингокулна тарлуггаартлуукку мияамия литнарвима мгнк treatment system ара гитухлуку чунамия кипхэрми чали тумиагайта гитухтрихлукия фохила тунаагаруги гарихлуки сикичил югарихлукиллу тахиритэрмэхник нунаттакун литни катигнарихлун аягалхат Stami Alaska Native Tribal Health Consortium mak nang dumuk testari luni masin nang imakpim tarion mi kalhanun nan vamun wasiteriat makat nun kani ko kafchin yud tamani itari ngari kluting kaslu kabok ngari kluting liyo na palak chali lahtok nihtu luni litnarwig mi чалистнун чалия чахигэстмулуни лиқангэлуни кипнэ аягэнэгнилуку унаксагут нэхтлхат тунна паалналуфкнаакуна пахтрихтлхкат утхтрихтлхкайтлуа чалия фокахтан кхлиннеэ тумиараане кипнэм кингул фания пиртахкан асигэлуку алхкут кунаануэртэмма акитхун лкахтлхия нунат асигэлуки утхтрихтлхкайтэн навгутэйт нунна аюу хатстуна сахлух байлганнам тагуамам салия анчухтунарлуниам кингуквагния сахлук билхкан напахтн гилтхгайтн луа нунат ашигэлуки акхнитхгайтн луа марчами кипнэрмиут вуталхуут нунат нухтарчугулуки алхаккуурлуни луа элаангэр пихаанран чалкипнэрмиут чамтаагсаанатнга нухтартлхкамх нуннам таман чаллаак акканунна нуна нуннам чаллааккуммаахкау луниам construction superintendent дагам просакан луниам пингнакуттайт утхлутинга гинган чаллаарунит нилуку тагааману тааганунна чаллие таман тханунна пиунилуку сиканг луниам чаллаахка таан кхак таммаат ксайт нилуку чаллаатинга чаахх луки нунат хачагнэгтлу такын чаглуки хол нэт маюканнерлуки ют витавик хит амсхтаммания чилэкхлуки чаллаакун китухлуки даклхкатнга чаним хилуку ликангэлуния амсхник пиютник чимут камхнклу тангингорнилуки аниха нэт макхчалхкайтнэн хихтэ витавиккайтнэн брусакангэлуния алхакхлутнга китух хитте чалис агнинг нилукия маая танх нарилукия кивай кэр юхтунна кассатун луа карлин сохсигок тайфун хелан 1 year later being at October 14 army 132 330 jerizelika alaska division of homeland security and emergency management dan gui takhkalunia la lefta surik thomanak ilaga guftikia qayagarluti luwa apitun qakufti luwa khallu cham qanqan qakufti atulhpitsnik ilaga chukngauchi chalitoni Pingayit mi October 14 nami aginigluting 1:30 PM KYUK 6:40 AM ni chugni suit niya magut KYUK kang tika kuya nga kaya ko kuya ni chugni luti.
1: Wani huayuhtsun litnaugun apagyarak.
2: Gujitak, a container that catches a drip or a container that catches rainwater. Gujitak, a container that catches a drip or a container that catches rainwater. Gujitak, gujitak sasugumakmuichtuk. Gujitak, a container that catches a drip or a container that catches rainwater. Gujitak, gujitak.
1: Guyana, litnauskutkakluta, yuchtstun. Апрыяганык.
2: Хвакаджуйя гаухат. Today is Tuesday, October 13th, 2026.

Нүрэлтлэхийг юунаг хэйг. Бадихтаса влүг юүгүнэг жанхнайдэг. Дуэйдама намай тамамта алхүүд лэхтэн. Тамана эзүхтой бингна дүүрсаг. Дуэйлю ауай үүми кэтвахтэлхүүгүд мэгэлэн үүнэг байлүн. Чиүрэдэхт капут кэнүүрэх капут. Айшун англи жаалхгаат, сангиох луги аят луги. Дойшу аккайму мито хуан тагин лхутаатимтун. Утаакайю итут хуан нурсту каатах катакалагутсуунаги. Таквам пуатн аят гиох лутын. Акунайм намик зингурхтын клювах луку пилутын пиакатат калагутнахтуи. Ай панкхтайтник. Тамакутсунассауклуут ичхтой хвастангаауклуут наллууллуку. Иджайчхуатн канзалрит сисуккапин уингнгайлин. Токвасинулэртхунгайтоо. Таквам той чунхтакнамхтху. Той нулэртуарлутэн тоот нумиортхунхм. Тойшу Ай папу чахахманна, дай мадис ngastin khtuk. Алхкут мух тамахми, самьюан ксу. Дой аххкут хуани аккашат пикухтики. Таммахун таммай алхкут тун. Адаху тахкапут магут аяхриот. Магутрутан гаулут насаулут су. Tamma hum tammai piktaf kumta. Jalu taki kankhiyakhtita. Dukwa malikta kutin khisnuhnik. Ayak kumk takwam litnaushat asin huyakshum takwam pangku tammai. Ijuktoi asun kalkatsun pemta. Tangvakti ganakishumiklimut mai takwam. Аккакика там самьёнам читихяк кикут маттумк токсассам литнаурсклууки литнаурлута илаакутсаарамк нулихсаани залилу ихнеахлутин маахулуста пашука аммаурста тамам тамай тайманк сакукут Jack Mug.

0: baie aanklagte gehad na. Taks het aangeneem kritiek moet koya ek kleiner geluk. Jim ook goed billes gechiet. Matum nasene ilumun qanqu koa lasxat miksmne. Qistirut. Tetponisik tiwanak angiamun. Kaasangwan sabutngwan qulkuwiangwan. Qistigalil. Ko in khut alg kut miksmingum yunun. Nafchakh kawya qut. Kun kuit mulkhot tamak. Tawum nit lishum khot. Jat khukum shakhat. Atamukul qal tarlan tsakhlita. Dun duit ot mukhtit. Paluk dit ot mukhtit. Kulunut sumalik ligot mukhtit. Imak bimtunginan. Tingun rakuk. Ot mukhuskunun imak bimtunginan. Kingun rakuk tsatayuk. Чехок чуккауна нимгут кыхчик гучаттамалкун пилхот лааккун наакун махамматчаакун кийкваллари кыхчик хлаанагалуки канахчихлаанагалуи асигалукиаалуксклууки чиуниорлугчиккиутфут маттумнарлиниллини пхтаанклунеқ танглахта гувянгэн анам няаққамана бичээқ гуймаахкэркэтман бухталууни питэрчэқ унаалхууни хаврукрафт эмпэ тук нёпшэсэр нэқиаарин тоқуутиугнаа квадфишэн тоқуутиугнаа хаттэн рисклу гупэрахэақ иллинин къиагат мактуқумалрит китуухаартлуку танх нахта бухтаагалит макут тоотсу поқламунаал хавни пиниаақат чайт намун қаа чамун уп нэритоққакумналлаапт милу муннуумиан чарнарсинарракут қаал макут ау луклэрқат инглүллиэрүүтин рамтал макуунун айпайпут пумахтам ча нэхмүтэ югуни хонгут интернетэк ханилу чанк кони инхонгхтат нэккангхтат хонгутаал югуни налуннэгэлүкэр чанк нэккангхуутипут айпам талса асик сиян риттаан пингнаксаагаап хонгутай юучин хамта чаттамахмит кита ханьякулгит кита хатупитлаа кусжуур тавирс катупичи хамут нукат май агьихтхит упиулуу кипинг нарлхаакут пингнатуклу таппиллаа чимчит иллайт чиккиумат иллайт чиккиуман иллау чичтинэм кутиллхат уйтаахкумааннек кам кичэрмит кисгаатаама иллини қсаалариаақ тамнавлахқа тагам тангхаақааманнек кам стулунни қуяалхтэр пакумнал қуяавик ақлуку юту бимнатэрлери тангхаақам киунаангаа таққуяати тақлук куянеқфасия анхтлаумиорлмник ниитулинерит сокаккумкутта уннаакуктаар макасуллераам яа парке
1: яа парке today's KCUK Chupik word of the day vegetation waqa wiyaagaqa poiskaudawo гнагам кангаяга нунами наутулит тамаскучи уатн пилуч тумаглит red berries. Dumaglit, red berries. Dumaglit kunakut, red berries are sour. Dumaglit kunakut, red berries are sour. Dumaglit, red berries. Dumaglit. Kuyana ni chugni luchi, takakaklugi, chugit tamaskuna.